まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 14. 14.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: блять. Я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. 14-е.
3: 14-е.
1: Августа.
4: Август.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 14.
3: 14.
4: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

нахуй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 14.
0: 14
4: августа.
2: Август.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 14-е.
2: 14-е.
0: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 9 часов утра.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Independence Day!
1: Huh?
0: No!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница. 14
3: августа.
1: Августа.
4: В Москве 11 часов.

Yeah.

0: Сегодня пятница.
1: 14 августа.
2: Август.
3: В Москве 12 часов.
4: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: синдром слави сердце числа.
1: Это не была правда,
2: Павловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск-жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 14.
2: 14.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 14.
3: 14.
0: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня пятница.
1: 14 августа. Август.
2: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты из Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница. 14.
3: 14.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 16 часов.

это... Краски вы доставляете. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 14. 14.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

мого духу чуди. Касанову, саш ти калайке, саш ти калайке.

good.

классно.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты чё таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: Сказала, сдите игру, или вторая опция, запустите игру через эту опцию, если первая не работает.
1: Ну, кстати, было бы видео где-то такое.
2: Это френдслоп без системных требований, какая разница?
3: Это не френдслоп, это древний жанр Марио Парти. Тот или не френдслоп. Так, я не могу захватить игру, все нашел. Так.
1: Пока мы запускаем игру, у меня тут вот Квент 3.8 выдает 50 токенов в секунду.
2: Так заглуши его, а то что-то мало выдает.
3: Так, так, старт, пост, оригинал.
2: Пусть Квент полежит, отдохнет.
1: Не, у меня же он на отдельной машине крутится.
2: Ну тогда базар жёг.
0: Игра запустилась со смещением на четверть экрана. То есть большая часть игры у меня за пределами экрана. Заебись, хорошо написали. Или...
1: Блин, шрифты, конечно, пиксельные такое себе.
0: А ты... целочисленное сглаживание вроде.
3: Так я пытаюсь заинвайтить вас всех.
1: В игре нету настройки разрешения.
3: Да, но...
2: В игре нет даже настроек управления.
0: Нету настроек разрешения, но есть ли настройки запрещения. Кстати, сделана игра в Эстонии. Надеюсь, она будет медленной. Вот это кайф.
1: Тогда все. Надо было звать играть еще и Шио.
3: А Шио эстонец?
2: Надо было планировать с упреждением в один месяц.
3: Так, кто кого еще нет?
2: Блядь, как же я на себя похож в этой комнате? Тоже сижу сгорбленный, телефон туплю.
3: А лысый?
2: Нет, ИРЛ я не лысый.
3: Так, К не присоединился. Пытаюсь его заевайтить.
0: Потому что я настраиваю звук в этой игре, он все перекосоёбил мне настройку.
3: Че на стене так, написано?
1: Так, написано хисистини вил лид то интермибл инжури.
3: Hesitating. Или... Ты нет.
2: Resisting will lead to interminable...
3: Где ты там R видишь?
1: А, это действительно R. А вот что снизу интер... Вот это я не понял.
0: Интерконтиненталь.
2: Отель.
0: Никнейм оно из Steam подхватывает,
2: да? Это интурист. Да, у меня никнейм из Steam. Теперь все знают, какой у тебя никнейм в Steam. Поздравляю.
1: Теперь все знают половину моего ника в Стиме.
0: А я думал, это и есть тебя такой, типа, в трейде снайпер работает. Сука, так она просто обрезала, что ли?
2: Ну, да. В предыдущей игре не обрезала.
3: Какая была предыдущая
0: возможно,
3: игра?
0: Возможно, мой ник стал евреем просто.
2: Яп-яп. Ну, по крайней мере, предыдущая для меня.
3: Начинаем! Блять, я сонный.
2: Чё я посмотрел?
0: У меня у единственного нормальный шрифт.
2: Это дискриминация. Нет, не единственный.
0: Наконец-то сапфир.
3: Окей. А если я проиграю, потому что я не выспавшийся. Да-да-да. Да-да-да.
1: Двигаться Сандар ПК УКМ, поехали. Я готов.
0: Likelihood of Survival написала сверху 28%. Удачи.
2: Ну, это лучше, чем 0. Это просто предыдущие испытуемые были неудачниками. У нас-то все получится.

0: А ее надо зажимать.
1: А ее можно зажимать, но тогда нельзя идти.
2: Блять.
1: Ой, блять, сзади комбайн. Сука. Это нечестно, он тоже должен был взорваться.
3: А там противопехотные, походу.
0: Борьба с самокатчиками не удалась.
2: Так хочется просто побежать напрямик.
3: Какой-то неправильный Сен-Каймон.
2: Нужно ли нам сообща действовать, как-то этим оптимизировать сканы?
1: В принципе, мы все можем идти за одним чуваком, который впереди.
2: Fuck you!
4: Я победителю!
3: Это только первый раунд был. А, нет, это уже
1: второй
3: третий.
1: Был.
0: Мы же первым слились.
3: Я думал, мы заново начнем.
2: Угу.
1: Я вовремя сканера прожал.
3: Сразу видно бывало.
1: Так, вот все, конец, тут уже нет мин.
0: Тут еще можно подпихивать друг друга.
1: Да, тут можно друга вытолкнуть на мин.
3: Но мины, кстати, не слишком остро реагируют на наше присутствие. Можно прям по краешку пойти и чему-нибудь. Надо прям встать на нее, чтобы она ёбнула. Давайте вон тот предпоследний с курением. А, блин.
1: А они рандомно выбираются?
2: Ну да, видимо.
0: Чизель ген ли гаун ли.
3: Запоминайте, вырезайте и отправляйте. Мы сейчас с печенек будем фигурки вырезать.
1: Да, шашки из грязи будем лепить.
3: Из хлеба.
0: Этот, как его, игра в каракатицу.
2: Squid Game. Да. Жаль, нету такого Overworld'а. Обычно в играх этого жанра, в Mario Party, там есть типа, такая как настольная игра, где кидаешь кубик и вот ходишь, а только потом мини-игры между.
3: А что
2: делать?
3: Никто не запомнил, да.
1: Я вроде запомнил.
0: Ну, сейчас проверим.
1: Сейчас проверим, а нас взорвет, сожжет или расстреляет, если мы ошибимся.
3: Походу...
1: Расстреляет.
3: Угу. До свидания. А ведь я почти угадал. Как
1: я тоже почти угадал.
3: Давайте,
1: я почти угадал метод казни.
3: Я слишком отвлекся на телевизор, то хох. А, окей.

0: Субмит нажмите, если закончили. А, слава богу.
1: Все прошли.
2: Нормально.
0: Смотрите, не такие уж и лоботомированные.
1: Ой, так. А можно бонус раннее завершение?
0: Нет,
2: бонус
0: скорострел...
2: тебя не убивают. Вот тебе бонус. Это как Дед Мороз в Хоботне, я дарю вам жизнь.
0: Мне кажется, я неправильно читаю. Да, я неправильно сделал.
3: Там можно ресетнуть, если неправильно.

0: страшно. Вещаться.
1: Если кто-то нас смотрит, все еще может сказать, все ли стабильно всем вещается. В начале эфира писали.
2: Пока у нас эта технопауза, можешь написать, что там написали. Ой, сказать.
1: А, написали. Ничего интересного. Анонимные бомжи расселись на ржавых стульях.
2: Ну, анонимные, уж другие бомжи... анонимные бомжи комментируют, стоя без стульев.
3: Не такие уж бомжи, вот действительно стулья-то есть. Вот, некоторых бомжей это стулья.
1: И не такие уж анонимные!
4: Брифинг. Find weapon parts in the factory, bring them to your workstation, build the gun, shoot everyone else. Битарск из 10.
1: А в Майнкрафте есть вот мощность сделать ган на воркстейшене?
3: Надо скрафтить верстак сначала.
2: Одну секундочку.

0: Как там марсянку умеет мигать? Можете марсянке сос мигать?
1: Можно марсянке мигать кок.
0: Давай, давай.
2: А вы что, знаете азбуку Морзе?
0: Я знаю вроде бы сос. Три точки, три тире, три точки.
2: Правильно.
1: Вот, можешь пупить на радио.
0: Пупить
1: сос. Знает возраст пупера по количеству сусов и сасов.
2: Ау. Shoot to kill. Instructions unclear, I shot myself.
0: Ты?
2: Сука, ах, клей нахуй нужен.
3: Нюхать.
0: А как большая стрелять? Пушка!
4: Как стрелять?
1: На левую кнопку, похоже.
4: Блять, а почему он не стрелял?
1: По-моему, один раз ты выстрелил. Просто она перезаряжается долго.
4: Пиздец.
0: Ну, сука.
1: А мне ачивку дали.
0: Опять дальше всего от меня ингредиента.
2: Я, видимо, ёбнутый, но я не понимаю, что делать надо.
0: Собирать то, что показывает тебе внизу.
2: Так я и собрал. А, это не кобылы.
4: Это самое хуёвое.
2: Не, ну давай.
4: С того, что было.
2: Сейчас разберёмся.
4: Не, ну понятно, мы доиграем.
0: Нам написали бомбарда. Так и смотрят.
4: Бомбард, это поплавок такой.
0: Нет, ну блин.
2: Сучара.
0: Все три раза обсидиан выиграл.
2: Стрелять, походу, обсидиан будет нас отходить.
1: Изи.

0: О, Бронквей. Когда Бронквей, я такое люблю.
1: Climb the Escalator, Mind the Gap.
0: Единственная игра, где мне нравился Escalator, это Left 4 Dead.
1: Что такое Escalator?
2: Escalator. Человек, который эскалирует. Да это, как танцевальная херня называется.
0: Аутизм прогрессив. Хуйню надо с геймпада играть.
2: Каким образом? Бля, Obsidian такой геймер!
3: Наверное, он трезв.
1: К сожалению. Я тоже.
0: Игра не регает.
3: Да, я вижу проблему.
0: Я все правильно жал, и меня все равно скинуло. Ни разу не ошибся.
2: Fuck you! Не, я хочу поиграть!
1: Этого геймплея мне хватило.
2: Ну вот, одна мини-игра, которая начала у меня получаться и сразу закончилась.
1: Fuck Hunt.
2: Короче, у нас разделение на темы будет, что ли?
3: Похоже. Или будет один охотник, который будет нас расстреливать.
2: О! Так. Бегите, сучки! Ага, я не понимаю, как в это... А, все, мне дали снайперку.

0: Нахуй иди.
1: Фак. Какой из меня снайпер? Ну хоть одного. Давай, голову покажи.
2: А-а-а! Сейчас тебя выебут. Отомсти за меня.
3: За детей Донбасса.
1: Кого единственного я положил?
2: Меня.
1: А, теперь ты водишь!
0: Вот теперь нам пиздец. Блять, эта хуйня не защищала.
1: А пригиняться можно, нет? Нет.
4: Направо.
1: Как? А, окей. Ну, fuck you. Но...
0: Давай, выеби их всех. Покажи, зачем тебе нужен был винторез, который мы тебе использовали.
2: Ну, троих взъебать успел.
0: Хорош.
2: Я так понимаю, сейчас мне перо под ребро сунут. Прикол в том, что в первого я реально в пиксель попал. А потом начал промазывать.

0: Сука, дедушка с берданкой не вывез. А ну подходите, я всех по одному расстреляю, прямо здесь.
1: Прикладом захуяешь.
0: Я мазать там начал прям конкретно в конце.

0: Изи. Всех трех снайперов пережил.
1: Как хорошо, что я научился в Counter-Strike пригибаться, когда на тебя АВП наводит.
2: Еще раунд, да вы ебанули.
0: Окей.
1: Давай отрабатывать интерес.
0: А я не против.
2: В чем прикол с винторезом? Я уже не помню.
0: Что такое винторез? При чем тут винты?

0: Страсть!
1: А прострела тут нету, да?
2: Рикошет не пробил.
0: Опять в землю снаряды падают. Мы за честную игру.
3: Без
1: а можно мы бронебойные? И вообще с обедненным уран.
0: Раз уж на то пошло, то лучший снаряд в танках — это кумыс.
4: Хоть одного.
1: Бля. Не ожидал.

0: Так, пойду по пульсу.
1: Как последний там, не?
2: Да, последний. Нет, yeah, завалил 360 ноускоуп.
3: MLG. ГВП.
4: Всех трех никто не смог завалить?
3: Нет.
4: Не, я на второе место вышел. Я согласен на второе место. Тасселедом решафл, цифра... Ага... Ждём Пысова ещё.
3: А, это опять эти пятнарки, где надо запомнить, где сейф-зона.
4: Итак, что нам написали? Как мне раньше говорили тиммейты, куда ты лезешь, бля? Восклицательный знак, знак вопроса. И еще хвалят за то, что я сделал поддержку чата Гудгейма. Да, теперь вы можете писать в чат Гудгейма на мои стримы.
3: Заебись, только сообщения из чата Гудгейма к нам не приходят на радио.
4: Да, ну естественно.
3: Поэтому мы их не... Пишите на радио, дорогие друзья.
4: Описывающий там куда-то идет. Я слышал.
1: Я уже приперся.
4: Все. Кажми ready.
3: Сейчас я доем эту хуйню.
1: Давай еще покурим, пока мы здесь. Как там у тебя дела?
3: Во. Хорошо, что ты спросил.

0: Что тут делать?
1: Не сейчас упасть. Поймет.
2: What? Что? Ага.
1: А, я понял.
0: Кого? Или не понял? А, так на них оставаться надо.
3: Какой-то мудак мне еще потолкнул на крест.
0: Я думал,
3: с них
0: надо съебывать.
2: В каком принципе они меняются?
3: А, понятно.
1: О, я правильно понял.
3: Сверху, блядь, собирается то, что сейчас останется.
1: А почему?
2: Это понятно.
0: Сломали, потому что.
2: Да, а нехай было пытаться столкнуть.

0: Походу игра пахнет каким-то наебаловым, друзья. Это что так за хуйня?
1: А сейчас вообще не... А, не-не-не.
0: Все понятно.

0: игра Жроч.
1: Жроче конкурс. Fork to play, fork to mouth.
0: Так, be a good guest, don't eat in front of the host, finish your meal.
1: Короче, кто быстрее сожрет, пока никто не видит, кто выходит.
2: Это как в фильме «Токсидромия».
3: Green light, red light, скорее, этот. Ага.
1: Реалити чек.
3: Fuck me.
1: Блять, я просто хотел покушать. Это тот самый батин суп, от которого обои отклеивают. А он только одного за раз убивает, да?
2: Так за что? Я даже в рот не сунул, а только на вилку сам.
3: Я не понял, как я выжил. Походу.
1: Алоэс.
2: Ты еще и не выиграл, ты еще не съел.
3: Ну. Теперь-то я могу
1: теперь
3: спокойно.
1: Теперь у него есть время, теперь он точно выиграет.
3: Сука, а добавки?
1: Паука кормит нас каким-то зеленым горохом.

0: выживаю.
1: Вот всегда.
0: Я не понимаю, он холостым в меня стреляет или вообще не стреляет? Окей.
2: Он
0: не стрелял.
1: Приятного аппетита. А можно я буду за этого с пистолетом играть? Мне больше как нравится.
3: Бля.
2: Какой-то странный пост у нас. Это не гостеприимно.
1: Я вообще очков не получил за эту хуйню. Да, не сводить строк. Я вообще хотел, чтобы у меня было столько очков, сколько в моем экране.
0: А? Что-то особое? Окей. Такие какая-то мета есть между играми.
1: Четыре зэка сбежали из этой тюрьмы сумасшедшие и нашли какой-то...
0: А с чего вы взяли, что нужно идти к дому?
2: А куда еще?
3: Давай проверим.
1: А его закрыли только что.
2: Блядь, дискриминируют. И свет погас.
0: Okay.
1: Нас не пустили.
0: Оставайтесь в поле.
3: Гребаные филлеры.
0: А в этой ржи есть пропасти.
1: Зеленые зоны сейф, red zones not.
3: Так, симулятор индусов.
1: Нет, это симулятор этого бегуна за монетками.
2: Симулятор.
3: Ну или так. Я, кстати, не помню, в Subway Surf был этот ивент с Индией или нет?
1: Было бы забавно, если бы.
0: What? I don't get it.
2: Ясно. Блять! Меня не предупредили.
0: Вот это игра, где нужно на ограниченное количество стульев сесть. И всем стульев не хватает.

0: А что в поезде? Поезд что-то вез. Казалось, там соль.
1: Слышь, обсидиан. Съебец.
0: Там... Я увидел, что там.
1: Клей.
0: Маусвошинг.
1: Нахуй, иди отсюда, понял? Сука, как же повезло в конце.

0: Туалетную бумагу он везет, что
1: ли? Ой, да...
0: Точно. Ты успокоишься сегодня?
2: Нет.
3: А где ну бы? А, все. Контраст в игре, конечно, херовый.
2: Давай, я потискиваюсь, давай, нет!
0: Да нет. Тут за в конце что? Специально всего одна открывается, чтобы последний выживший дом.
2: Я бы в реальности я бы выдохнул ради тебя, мы бы
0: А я бы вдохнул, после того, как ладно.
2: Скотиной ты такой, а? Вот за это тебе не достанется перекур.
0: Эй! Ты же не дослушал меня.
3: Так, search for find the syringe, infect the others, if infected, revive and hunt.
2: Короче, это... надо спидом друг друга заражать.
0: Это, нет, слушай, Фью, это была отсылка к песне, где я дышу тем, чем дышишь ты.
2: Ладно, бля, извиняюсь, я слишком мало тебе доверился.
0: Вот. Search the office, find the syringe, infect the others.
1: Короче, бегали по офису, искали шприц спидом, да. Жми! Да,
2: сейчас будем спидом заражать друг друга.
0: Кто крот?
2: Тот, кто шприц найдет первыми, видимо.
0: Из кого будем спид делать?
1: Угу.
0: Ну все, теперь это лутер-шутер про зомби-апокалипсис.
3: Включайте ост из этого, блядь, как его, Хотлайн Майами.
0: Тут и лутать.
2: А как кто лутает?
0: Зажимаешь

0: Кто-то нашел?
1: Я пока нет. А,
2: так.
0: А где вы спрятались?
2: На мне ты решил проэкспериментировать, да?
0: Ребят, я пиццу на весь офис принес.
2: Пошел нахуй со своей пиццей, где премия?
0: Это не ко мне.
3: А этот самый фруктовый четверг будет?
0: Обязательно. А кто последний живой остался?
4: Ай, он ушел, ушел.
3: Блядь,
2: духа.
0: Непонятно, можете ли вы того, кто со шприцем убить?
4: Да.
2: Если бы зомби-апокалипсис проходил в клинике лечения аутизма.
3: Блять.
0: Аутизм заразен.
2: Спиздите шприц главврача.
0: У кого шприц, тот и санитар.
3: Шоу ЕППШ.
2: Каждый день новый санитар выбирает остальными пациентами.

0: Fuck you.
1: Сюда иди.
2: Куда?
1: Сюда ко мне.
0: Он вверху. Где? Справа.
2: Отлично.
1: То что?
0: Наверное, фонарики лучше не включать.
1: Так, Фью, я тебя заразил?
2: Да.
1: Давай, подсвечивай фонариком мне путь. Я же нихуя
2: я
1: не...
2: Я ищу сам тут, я ж...
1: Как-то а у меня фонарика нету вообще.
2: А, бля, окей. Я тут возле этого самого.
0: А?
2: Где
0: вообще?
2: Все вижу.
3: Проходные комнаты, сортир без дверей.
2: Сортир без дверей, так, это я вижу.
1: А все, время
2: проиграли.
1: Кончилось. Да. Нихуя не видно. Вообще, если честно, такое, типа, почему у вас есть фонарики, у меня нет?
2: Зато у тебя шприц какой. Конский.
1: Шприц длинный, да.

0: Кто первым заметит, у кого шприц, сразу парите его местоположение.
1: А нахуй ты не пойдешь? Так же нечестно.
0: Почему?
2: Бля...
0: Вот шприц у меня сейчас.
1: Да и блять, это...
0: И я могу включать фонарик со шприцом? Кто не мог включать фонарик со шприцом?
1: Я не мог. А на какую кнопку тут фонарик?
0: На правую.
3: Ты меня заразил, я теперь на месте застрял.
0: Ну, отдохни.
4: Вот и стой теперь.
1: Блять, на правую кнопку
2: фонарик. А, это шприц столбняком.
1: Я жал кнопку F, как нормальный человек.
0: Чё-то проиграл.
4: Почему F? Потому что на кнопку... Потому что F... F это фонарик.
1: F фонарик.
4: Фонарик.
0: Где последний? Еще и колу пьет. Смехается надо мной.
4: Ты откуда знаешь, что я колу пью?
1: Ну, спрятался хорошо.
4: Я плохо спрятался.
1: Ты лучше всех спрятанный. Как в книгах Ларинирина.
0: Ожесточенная борьба за второе место.
1: Ожесточенная борьба за четвертое.
4: О, теперь курить будем.
1: На этом предлагаю устроить перекур, потому что здесь как раз у нас сигарета нарисована.
0: Мы где-то за полчаса управимся. Ты уверен, что нужен перекур?
1: Да нет, я шучу. Так, курите сигарету, чтобы пройти. Ну хорошо. Сейчас
4: я никотина зависимая. Быстро и помногу.
2: Я закурил. И паровоз.
1: Я, походу, прошел игру.
4: Я пару лет назад прошел, когда мне первый раз дали познакомиться с тетей Марией. И...
1: Какой еще тетей Марией? Ты в церковь сходил, что ли?
4: Ну, так сказать, приобщился, причастился. И так как я привык курить быстро и по-многому, и подкуривать одну сигарету от другой, я скурил слишком много, и потом часа три рыгал в ведерко. Незабываемое впечатление.
1: Как-то раз у меня было похоже. Я, наверное, полпачки сигарет скурил за один раз в один очень волнительный вечер.
4: Это была одна сигарета, но это была очень веселая сигарета.
0: И для чего же эвфемизм тетя Мария? Каш, ми реди.
4: Он курит. Перекур — это святое.
0: Но он же пошутил.
4: Раз вы такие, то я ссать пошел.
0: Тогда и я ссать пошел.
2: Пойду печенье возьму.

0: И вот пока все отошли, я вас наебал, я пошел не за печеньем. Вот. У нас появились какие-то коктейли Савушкин Топ Шейк. Мне нравится тем, что они стоят дешевле 100 рублей, и это 450 грамм.
1: Такие здоровые. Извините, меня отвлек звонок.
0: Все ушли ссать.
2: Я уже вернулся, не поссав. До меня очень долго доходило, что тетя Мария — это эвфемизм для марихуаны. Я почему-то сначала подумал, что МДМА.
3: Нет, МДМА — это больше.
4: Почему вы сразу думаете про наркотики? Я подумал про тетю Марию.
0: Вот если бы ты сказал Мария Ивановна, я бы тоже сразу понял.
4: Видимо, если тебя зовут в Польше Мария, это приговор. Будешь барыжить.
3: Не-не-не. Будешь вещать на радио.
4: Угу.
3: Здесь есть О. радио Мария.
4: Это мы в Мамбле сидим.

0: Увлекательная мини-игра.
1: Очень реалистично.
0: Ну, очень реалистично. Ты скуриваешь сигарету за полминуты?
2: Я ж говорил, я быстро курю.
1: Ну, вообще, да, я скуриваю сигарету за полминуты, потому что я не настоящую сигарету курю.
2: Чё, айкосом балуешься, что
1: ли? Нет, я табак покупаю просто.
2: Самокрутки делаешь?
1: Да.
2: Уважаю.
1: Ну, вот там в конце примерно так же трясёт.
3: А у тебя есть машина для самокруток?
1: Есть.
3: А на кого ты куришь?
1: Ну, в вопросе содержится ответ.
2: Блядь, реально.
4: Курение убивает.
5: Я бы сказал, не курение убивает.
2: Надо найти баланс.
1: Наши капризы заключили альянс. Но я уже не выиграю в этой игре.
2: Да я тоже.
1: Но ты хотя бы 3500 набрал.
2: Ой, блядь, почетное третье место. Да.
1: Вот игры, где надо стрелять, убивать, курить. Это почему-то вот неплохо удается.
5: Так, Subject has a platform, junk is funneled onto the platform, too much junk and you die.
1: Нихуя не понял, если честно.
2: Мусор надо убирать. Это... Garbage collector. Это как
5: это симулятор хаты.
1: Симулятор
5: Java.
1: Но
5: кооперативный.
2: Симулятор шарписта. Надо garbage collector'ом работать.
5: Да, только надо его подкидывать.
1: Можно принудительно вызвать garbage collector.
2: Ну так ты его и будешь принудительно вызывать.
1: Я и есть garbage collector.
0: Я и есть garbage. Отвратительно.
1: Мне всё, прям по кумполу кончилась. Прилетело.
2: Вот вам, пожалуйста, языки без РАИ.
0: Можно к другому перекидывать мусор?
1: Блять, меня мусор столкнул с башни.
0: Блять!
5: Столкни противника, запустив в него в испытание, бля, ачивка.
1: А тут можно еще в друг друга кидаться, охуенно. Это мы 4 трета друг на друга мусор из памяти скидывать.

0: блядь, мне мусор спихнул.
1: Ну кто там живой остался последний?
2: Я лишаюсь второго места.
3: Вот вам языки без раи.
1: Вот сразу видно опыт человека, который напрямую работает с памятью.
3: Вот, вот.
0: Вроде ловим баги, а спайнбрейкер.
1: Не позвольте этому поймать вас. Если оно сможет, стряхните это. Клещей в лесу ловим?
2: Клещей друг другу перекидываем.
1: Так.
2: Okay. Какой симпатичный паучок.
1: Ну, естественно, он... Бля, это за шо? Почему он только за мной гоняется? Стряхни его.
2: Так, на какую кнопку стряхивается?
1: На кнопку мышки.
2: Угу. Нет.
1: Нет, ты от него не убежишь. Нет. И он тебе еще типокит. Стряхивай паука.
4: Все под контролем.
2: Как выдержанный бросок гранаты.
1: Этот сталкера переиграл. Ну тебе самому ты знаешь теперь.
3: Блять, да, второй раз он не стряхивается.

0: пизда тебе. Boston Dynamics вышел из-под контроля.
1: Теперь это Бутово Dynamics.
0: Ну, выглядит как Бутово, в принципе.
2: Давай получим. Нет!
0: Хороший кроссовер, питчер.
3: Воу!
2: Сидлен кетчер.

0: Ну, смени цель, ну, плес.
1: Мужик, закурить есть? А что это у тебя такое?
2: Да, сейчас. Держи.
1: Блять.
2: Закурил?
1: Да, спасибо.

0: Вот это мне понравилось.
1: Уклоняйтесь от дисков болгарок. Mm-hmm. Последний выкрик.
2: Так, циркулятор завода.
0: Скорее.
1: Попытайтесь не намотаться на вал.
0: Да, симулятор работы на циркулярке.
1: Кстати, хорошая была бы идея. Уклоняйтесь от масляных тряпок, кислородных баллонов и пью. А, и валу. Бля... Скринсейвер. DVD. Надо встать в угол. В угол они никогда не прилетают.
0: Да, ты выиграл. Отличная провокация, ты выиграл.

0: Роботы-пылесосы.
1: Это мой угол.
0: Я так понимаю. Убирают человеческий мусор.
2: Очень плохая румба.
0: Когда дали слишком много на жиру. Анос одновременно,
2: восстание, кстати, порезал. Искусственного интеллекта. Вот это произойдет с каждым, кто не говорил чату ГПТ спасибо.
0: Комната Василиска.
1: Восстание умных циркулярных пил.
2: Блять. Да выебывался с толканиями. Только сапоги остались.
1: Анонщики сравнивают это с ебами, которые летали по главной Анон-ФМ.
3: Снежинки.
0: Снежинки уровня Б.
4: А вот Ванечка Ерохин всегда чат ГПТ спасибо говорил.
3: Forklift Certified. Так, что у нас тут?
0: Собирайте ящики. Бля.
2: Это как в GTA San Andreas миссия с ограблением склада.
0: Симулятор.
2: Но там хотя бы можно Amazon было по два ящика цеплять сразу. А здесь как?
1: Чему Райса Ловер на одну кнопку?
0: Еще и на форклифтах.
2: Блять, пули приармянился, а?
1: Мое.
0: Бля.
2: Я думал, только одного выйду.
0: Не, надо еще в своей зоне закончить.
2: А. Я так когда сертификацию не получу, блядь, с такими правилами? Это уже слишком.
1: Это моё. Вот. Окей. Ну, мне хватит.
2: Не отдам.
0: Да идите вы нахуй. Сейчас посмотрю, как
1: спасибо
0: у вас делаете.
1: А, ну по одной спиздила.
2: Руки, блядь.
1: Мне надо.
2: Шел.
0: Не успеешь.
1: Нету на складе ваш тилворк.
0: Лучший работник месяца.
2: Сейчас увидим, месяц еще не окончен.
1: Так, сколько мы играем? Час? Ну, два вопроса. Будем ли мы еще один раз? И будем ли мы через неделю? Не в это уже. Угу. Угу.

0: Нет, две. А, нет, одна.
1: Одна, одна.
2: Фильтр. Burn Recycle.
0: Сожгите искусство.
2: Всё. Отлично. Так.
3: Burn Local.

0: Блять, я походу наоборот все делал.
1: Блять, я думал, что там дальше какой-то крематорий, в который оно едет сгорать.
2: Нет, только ты.
1: Идите нахуй с такими ёбнутыми.
3: Пой.
1: Но в этом сразу понятно, прирожденные работники завода. Я все-таки человек творческий, у меня фантазия работает. Поэтому такие игры вот не для меня. А вы вот на линии прекрасно смотритесь конвейерно.
3: А почему у тебя ноль было?
4: Ты тоже вот неплохо смотришься.
1: Ну вот теперь
4: я.
1: Ты.
4: Как и я, да.
1: Не видишь? Вот тебе тоже есть что-то творческое, поэтому ты слишком много думал. А вот тут думать не надо. Тут надо делать. Видишь, как шустренько раскидывают, сжигают искусство. А я еще картинки разглядывал, что там нарисовано.
3: И что там нарисовано?
1: Пейзаж там нарисован, солнышко. К сожалению, на всех одинаковый.
3: Не одинаковый.
1: Ну да, ладно, если считать.

0: рабочие будни, пройдите раунд сортировки с точностью 100%.
1: Прикол в том, что я, сука, кнопки перепутал с самого начала.
2: Угу. И заметил, что у тебя ноль было.
3: Я смотрю, обсидиан там на рекорд идет.

0: Ну да, обогнал.
1: Вот он, бесконечный завод.
0: Да, тоже хотел пошутить.
2: Хороший завод.
3: У этого завода есть конец.
4: И я сейчас выйду на второе место. Нет, не выйду.
1: У этого завода есть конец, но это ваш конец.
0: Блять, зная такие игры, сейчас у меня комп взорвется, потому что я на последнем месте. Лучше я, наверное, Alt 4 нажму.
4: Нет, он тебя сдоксит.
0: Command whatever. Эффект. Так. My favorite so far. Ты рад?
3: Обсидиан. Ты заработал наркотики, тебе дадут эндорфин.

0: Алоис Майс. Ладно. Кто такие? А, это авторы, наверное, игры. Сэмюэль Джаред.
1: Это Матрица.
0: Это Матрица.
1: Матрица существует. Матрица. Матрица существует.
0: Масик. У него явный масик.
2: Не только нашу судьбу решала, не решала искусственный интеллект, но и, похоже, мы были вот, в симуляции.
0: Стин.
3: А, это еще и игра...
2: Да, это Майк Клубники. Да-да. А по стилю не узнал?
3: Что-то она... Не, вы смотрите, что-то похоже, но слишком качественно для какого-то.
0: Я с самого начала сказал, что если это игра от Майк Клубники, мы тут все перестреляем друг друга.
2: Итак, еще рано, нет? Будете? Решайте, решайте, еще рано или нет?
0: Это типа соавтор разработки Свенка Опа?
3: Я думаю, не, можем через недельку еще раз поиграть, а то...
2: Нет, через недельку в другое, это на один раз, я думаю, еще раз в это... У меня есть просто...
1: Уже сыграли.
2: На один стрим, на один, на одну сессию. Короче, я условно за, кто еще за один ран? За сколько мы за час управились?
1: Я не против повторить под...
2: Не, окей, значит... Значит, все.
1: Мне еще электронапильник дорабатывать напильником.
2: Окей. Так, следующую пятницу в то же время в семинар?
3: Да.
1: Пока. Окей. Да.
0: Допустим. ГКВП получается.
1: Факт.
2: Да. Ну, я кину следующую игру. В следующий раз будем гулять и думать.
3: А вот можно еще и редактор самый персонажей был.
1: А можно сидеть и курить?
2: Сидеть можно, курить вредно.
1: Блять, ну я тогда не играю.
2: Найдем другие вредные занятия.
0: Тут, оказывается, была русская локализация.
3: Когда поиграл в завод, и теперь завод у тебя в комнате.
1: Да, это мой электронапильник, которым я буду точить лопаты завтра, и не только лопаты.
2: Special thanks to Eternal Dragonic Overlord.
3: И Драбочан. Там можно зажать кнопку мыши и скроллить быстрее.
2: Но мне интересно, кому special thanks. Made with Godot Edge. Посмотрю кастомизацию напоследок.
0: Что напоследок?
2: Как бы без кастомизации мы могли бы отличаться?
1: Так я скастомизировал, блядь. Я один был в патриотических фиолетовых цветах, сказать.
2: А что, без шапки тогда?
1: Ну, не хотел я шапку. Я хотел очки и быть фиолетовым.
0: Да, да, да. Были очки. Я еще удивился.
1: А то, что я фиолетовый был, тебя не удивило, значит.
0: Не, я думал, что цвета рандомные.
1: Предатель.
0: Ну что, все с вами понятно, короче.
1: Предатель?
0: Кому предатель?
2: А на этом все. Можете попрощаться с целыми 3,5 зрителями, которые нас смотрели.
1: До свидания, спокойной ночи.
0: Ну, кому спокойной ночи, а кому продуктивного времени.
3: Вот, да, вот смотрите, знаете, есть Mac and Cheese, а у меня сейчас будет Чанжа Рамен and Cheese. Так что да, кому спокойной ночи, кому приятного аппетита.
0: Приятного гастрита, да, я бы сказал.
1: Приятного цирроза после этой херни.
0: Ну ладно. Жаль, что так мало поиграли, но раз вы не хотите, то прощаемся.
2: Хорошая, возможно, игра будет через неделю.
0: Мне не понравилось, что я проиграл. В остальном неплохо.
3: Вот, GG easy.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: Давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Non FM, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: 14
3: августа.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина, да? Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: В Москве полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 15 августа.
4: В Москве час ночи.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не мінь.

0: синдром слабости
1: числа. Это не была правда, мой.
2: Копаловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: В Москве 3 часа.